горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Слушайте Радио Прибой.
1: С вами Рафа.

0: Реклама на радио.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас.

0: Весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
2: Даргинская поговорка.
3: Вы лохались, я тверховерку, я либо.
4: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
5: Народная мудрость. На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама. 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
5: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
6: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
7: Ограничение 12+.
8: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
9: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Слушай.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: Лезгинская поговорка:
9: «Бубадин велерис акода, дедин рекейс».
10: Отец видит глазами, а мать сердцем.
8: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8 989 899 23 23.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Дилля Макла.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
9: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Очень вкусный.
5: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра. Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Ну что, друзья, поприветствую вас. Сегодня в субботний день, 16 мая. Действительно, прекрасный месяц весны продолжается. Мы наслаждаемся только лучшим. Ну а радиостанция «Прибой» продолжает вас радовать лучшей музыкой. И, конечно же, мотивы народные, традиционные, всегда радуют всех тех, кто слушает нас на расстоянии. В студии Зухра Камалова. Этот день субботний мы проведем с вами вместе. А открывает музыкальную подборку этого часа Оксана Ибрагимова с песней «Любовь».

0: 306 8 928 501 06 06.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58. 6+.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ: прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
4: Город Каспийск, улица Промышленная, 6.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Баскади, именно так называется песня на азербайджанском языке. Талип Талле или Зейнаб Хусейни в эфире радиостанции «Прибой» были только что. Мы, друзья, продолжаем не только слушать музыку, но еще и вспоминать о том, что у нас сегодня 16 мая, и сегодня во всем мире отмечается День мирного сосуществования. Кстати, отмечается эта дата с 2017 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, и ее цель – вдохновить мировое сообщество на укрепление мира, терпимость, взаимопонимание, единство между людьми. Мирное сосуществование, конечно, подразумевает принятие чужих особенностей, уважение к традициям разных народов, умение вести диалог и находить компромиссы. А вот на уровне международных отношений это означает отказ от войн и разрешение спора с помощью дипломатии и переговоров. Кстати, тема празднования в 2026-м – строительство доверия на основе диалога, инклюзивности и примирения. Ну, что касается принятия чужих особенностей и уважения традиций народов, то радиостанция «Прибой» как раз-таки соблюдает все это, и разные народы, а их творчество отражается в нашем эфире. Ну что ж, движемся дальше, и если у вас возникло что-то нам написать или кого-то поздравить, передать привет, все это можно сделать с помощью нашего приложения «Макс». Записывайте наш номер 8-988 МТС 291-10-07.

0: Ну вот, друзья, у нас уже поступает сообщение в наше предложение Макса 8-9-8-8-291-10-07. Чувствуется у наших слушателей отличное настроение. Ну а если вы сегодня решили провести свой выходной день на свежем воздухе, то следующая информация для вас.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: Геомагнитное поле у нас неспокойное, малая буря, но не беда. В Махачкале уже 21 градус, днем сегодня 23, возможен кратковременный дождь. Ветер свежий, северо-западного направления, с порывами до 15 метров в секунду. Что касается Каспийского моря, то температура уже 15 градусов, волнение умеренное до 2 метров. В Кизляре 21, днем 23, в Кизилюрте 20, в Фасаюрте 19, также возможны кратковременные дожди. В Буйнакске 17, днем 18, возможен дождь. В Дербенте 19, днем также возможны осадки.

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

Самое время, когда можно сделать подарочек себе любимому или кому-то его подарить. Итак, 8-988, оператор МТС, 291-1007, наш контактный. Предложение Макс, так и приходят ваши сообщения, которые приятно зачитываются. Так что, друзья, желаю удачи всем тем, кто решил нам отправить. Кстати, возможно, и голосовое сообщение тоже прозвучит в нашем эфире. Есть у нас сообщение из Нефтеюганска. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы услышать песню в исполнении Ислама Актулаева, энергичную. Ну, наверняка хотелось потанцевать, это здорово. А еще есть следующего содержания. Ассаламу алейкум, любимый радиоприбой. В первую очередь хотелось бы пожелать всем удачного и баракатного дня сегодня. Просто прекрасный день, и столько у меня энергии, пишет нам автор сообщения. С благодарностью, кстати, Гамит подписался. И хотелось бы поделиться со всеми этим чудесным настроением и энергичностью. И поставьте по-братски песню на русском, но только веселую. Ну что ж, по-братски, по-сестрински. В любом случае, друзья, прозвучит композиция «Сколько раз» в исполнении Валика, а также Ислам Актулаев совсем скоро в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также с введением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
10: Ограничение 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: В нашей жизни много жизненных событий, значимых для нас. Это и выпускные, это и дни рождения, это и первое путешествие. И в то же время то, что мы слушали именно тогда, запоминается надолго. И услышав любимую мелодию, мы возвращаемся в то самое прекрасное время, которое называется юностью, молодостью. В общем, все то, что, конечно, благоприятно действует на нас. Поэтому ретро-час, друзья, не исключение, не просто из правил, а потребность. Слушайте радиостанции «Прибой». Итак, с 11 до 12 мы будем наслаждаться лучшим, поэтому хочется пожелать вам сегодня приятного субботнего дня, отличного настроения, чудесного, весеннего. И что я вам предложу в ближайшие 15 минут? Modern Talking, песня из золотого хита Дагестана Патимат Султановой, а также Андрей Губин и не только.
3: Музыкально, в стиле, на радио «Прибой».

0: гастролей группы «Динамика» в Анапе. По воспоминаниям Кузьмина, они со своими музыкантами вышли с концертной площадки посидеть в кафе. И вот, увидев, как прошла красивая девушка, а потом они встретились взглядами, и да, и тогда он понял, что попал. Конечно, она там была не одна, с родителями и подругой. Ну, а подруга узнала, конечно, Катя нет. Да, и, конечно, подошли потом и родители, и все их были приглашены на концерт. Вот так они и познакомились. Накануне было бракосочетание, написана эта композиция. Это был подарок невесте. Под нее пара танцевала свой свадебный танец. И эта композиция вошла в альбом «О чем-то лучшем» и получила премию «Золотой граммофон». Кстати, разница в возрасте была колоссальной. Между Кузьминым и его женой 27 лет. Что касается семейной жизни, в 2018-м они расторгли брак, но через год снова воссоединились. Так что для любви нет границ. Что касается нашего эфира, то у нас тоже разные стили и направления. Я думаю, что следующая композиция от Бон Джови понравится вам.
1: Классика стиля. Легенды мирового рока.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Эту композицию «Йо», думаю, помнят многие. Слышали, конечно, это группа из Амстердама, из Нидерландов. Она была сформирована в 82-м гитаристом и вокалистом Марселом Каптейном, клавишником Нильсом Хермесом и еще под названием «Стритс». Ну, а позднее к ним присоединились соло-гитарист Мартин Бурс, бас-гитарист Тон Грун и барабанщик Юб Ван де Берг. Их дебютное выступление состоялось на фестивале в Лейдене. Выступление не заинтересовало звукозаписывающую студию, к тому же летом 83-го у них украли гитары. И группе пришлось купить полифонические синтезаторы. Конечно, это явно изменило звучание новых песен. Демозаписями заинтересовалась фирма Records. Но вот опять незадача. В их ростере уже была группа с названием Streets, поэтому появилось новое название Sharp. Именно они продолжили музыкальную подборку. Совсем скоро мы будем вспоминать композицию из известного фильма «Алиса Фрейндлих. Моей душе покоя нет». Ну а прямо сейчас...
1: Пробки на дорогах.
0: Ну, я знаю, что неспокойно автолюбителям, особенно в Махачкале, но, друзья, не совсем уж загружены дороги по сравнению с буднями. По крайней мере, ДТП наблюдается по Магомед Тагирова небольшое напротив. Ну, где-то вот, знаете, в районе улицы Кутузова. Вот замедление движения гораздо так ощутимое по проспекту Казбекова, это район Семендыра, по правую сторону от улицы Школьной до Московской. Кстати, съезд на Московскую улицу налево. Ну, вернее, если выезжаете из города, то направо перекрыто движение, вообще закрыто. Также наблюдается замедление движения в районе перекрестка на проспект Казбекова. Это район Северного автовокзала до выезда из города. В районе троллейбусного кольца по Гейдара Гаджиева в обе стороны, также по Гейдара Гаджиева в начале улицы наблюдается ДТП. Небольшое замедление движения у нас по Дахадаеву от Кумыкского театра. Ну и, конечно, по улице Дзержинского есть небольшое замедление движения участками по Петра Первого, это район редукторного поселка, а также по Хаджи Булача кольцо и в районе Нового Хушета. Все остальное спокойно.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ООО «Гемотест Кавказ».
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: В студии Зухра Камалова поприветствую всех, кто присоединился к нам только что. Друзья, напомню о том, по субботам и воскресеньям программа «По вашим заявкам» — это целый час ваших приветов, музыкальных подарков и просто хорошего настроения с 12 до 13.00. Можно воспользоваться нашим приложением «Макс» и наш контакт в активном режиме. Записывайте, запоминайте 988, оператор МТС, 291 10-07, 291-10-07. Ну, если вы забыли, кого сегодня можно и с чем поздравить, сегодня, например, такой веселый праздник, как «Сделай что-нибудь хорошее для соседа». Не только можно совершить добрый поступок по отношению, но проведать с угощением или просто подарить музыкальный подарок. Сегодня Всемирный день скандинавской ходьбы. Акция «Ночь музеев», день калмыкского чая, так что все, кто любит это блюдо, можно сегодня их поздравлять. День кровельщика, друзья. А еще день любви к деревьям, день биографов, Международный день света и, конечно, Международный день мирного сосуществования. Ну и спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир». Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
1: «Дыхание любви» – так называется новая работа Хатимы, а я жду ваших сообщений. 8-988-291-10-07.

0: «Дыхание любви» и «Хотим». Это у нас новинка, друзья, но мы продолжаем нашу программу. 12.06 показывает наши студийные. Субботний день, 16 мая, продолжается. Есть у нас сообщение от дедушки и бабушки из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибои». Передайте, пожалуйста, поздравления по случаю рождения первенца у Джабраила и Лилы. И подарите, пожалуйста, им кумыкскую песню. Кстати, поздравляем с рождением малыша. Здоровья вам и ему, спокойных ночей, вкусного молочка, поменьше капризов и побольше счастливых моментов.
1: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

мой сын, это Хурият Абдуллаева, был музыкальный подарок для молодой семьи, у которых певенец, для Джабраила и Лилы, от бабушки и дедушки из Махачкалы. Ну что, друзья, движемся дальше. Зухра, добрый день. Пишут нам из Каспийска автор сообщения Абдул-Вахид. Вчера моему соседу, дяде Ибрагиму, исполнилось 91. Хочу его поздравить, пожелать здоровья, всех благ и подарить ему песню на агульском языке. Ну и, конечно, с днем рождения от всей души поздравляем, потому как 91 год – это солидный, уважаемый возраст, серьезная заявка на грядущий вековой юбилей и дальнейшее долгожительство. И пусть уже не подводит вас здоровье и природный оптимизм, он способствует новым возрастным рекордам. Желаем тепла, уюта, долгих лет в радости и гармонии в окружении близких. Будьте счастливы!

0: Реклама.
1: В сети центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
8: Мы программу, друзья, продолжаем. Приятно общаться, потому как вы присылаете теплые, дружественные сообщения в наше приложение «Макс» на номер 8-988, это МТС, 291-10-07. Есть еще время, можете написать, дойдет ваше сообщение, как дошло от следующих адресатов. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хочу передать огромный салам нашему дружному коллективу ООО «Гарант Технострой». И хочу передать огромный салам нашему дорогому шефу Махмуду. Он сейчас находится в Москве. Желаем ему хорошего полета.

час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: танцевальный кавер с саксофоном, именно так называется эта композиция. Это, конечно, Онел, и помним, да, Сандру. А вот 2026 года новая композиция, друзья, порадовала вас в программе «Час желаний», где спонсором является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну что, друзья, написать можно в предложении Макса и дозвониться 8-988-291-1007.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир». «Час желаний».

Ну что, друзья, новая песня Аслана Гусейнова «Как я без тебя». Действительно, друзья, когда два человека не только симпатизируют друг другу, но еще и понимают, тут, конечно, нету места для одиночества. И по этому поводу у нас сегодня поздравления. Итак, наш контактный для сообщений в приложении Макс 8988-291-1007. Этот же номер телефона для тех, кто решит дозвониться и поговорить в прямом эфире. Итак, 988-291-1007. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Каспийска. Хотелось бы сегодня с днем бракосочетания поздравить Халида и Хайбат. И хочется им пожелать счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания. И подарите, пожалуйста, песню на лакском языке. Самет Бутаев, Джамиля Абдуллаева, «Новая семья».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
10: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
11: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
12: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
13: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

Программа «По вашим заявкам», друзья, продолжается. Немного времени осталось. Вы успеете дозвониться или написать нам сообщение в приложении «Макс» 8-988-291-1007. Как сделала Амина? Здравствуйте, радиостанция «Прибой» спрашивает, как ваши дела? Да у нас все отлично. Вы чувствуете это по эфиру. Хотелось бы передать привет всей вашей радиостанции. Просто огромный привет и чудесного субботнего настроения, пишет нам Амина. Пишет я из Махачкалы. Ну что ж, спасибо, что откликнулись. И просят песню для поднятия настроения, для его сохранения. Улугбека Рахматулаева «Яблоко любви».

0: моя боль. Зухра Магомедова, исполнительница этой композиции, друзья, она прозвучала для автора сообщения. Здравствуйте. Хочу передать салам всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Нахожусь за рулем на работе. И вот хотелось бы услышать песню на аварском языке на ваше усмотрение. Ну что ж, движемся дальше.
1: Реклама на радио.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
0: Но если вам не удалось, друзья, дозвониться или, скажем, отправить сообщение, просто не хватило времени, то можете продолжать это делать. Ваши сообщения будут зачитаны на 45-й минуте в рубрике «Сюрприз». 8-988-291-1007. А мне хочется еще раз поблагодарить спонсора программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир» за поддержку. Кстати, эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего. Друзья, вот, да, есть еще, так, смайлики такие, знаете, приятные. В эфире радиостанции «Прибой» для всех, видимо, радиослушателей. Ну, нужно передать мне свои эмоции, а также для всех, кто работает в эфире радиостанции «Прибой».
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: Ну вот, друзья, мы перешли к границе нового. Пожелаю всем приятного отдыха и просто отличного настроения. Вы можете сказать, почему оно должно быть отличным? Да потому, как у нас есть жизнь с вами. Поэтому пусть этот день пройдет без напряжения, без раздражения. Пусть он будет добрым, счастливым. И пусть все, кто рядом с вами, дарят вам это счастье. А вот «Благодарю за жизнь» — именно так называется композиция Патимат Кагировой на кумыкском языке, которая открывает новую подборку этого часа.

«Ты мои разбитые мечты», именно так называется композиция Акмаля. Ну что, друзья, мечты, мечты, где ваша сладость? Но все зависит, друзья, от внутреннего состояния и, конечно, нацеленности на что-то благоприятное. Кстати, психологи советуют не ставить конкретные цели, чтобы не было разочарований. Ну, а сделать все возможное, а будь то будет. Тогда это приносит невероятное счастье. Ну и мы возвращаемся к дню сегодняшнему. У нас 16 мая, и сегодня отмечается Международный день света. По этому поводу композиция от Абакара Курбана Адамова «Свет Луны» совсем скоро в нашем эфире. Но без световых технологий, конечно, невозможно представить нашу современную жизнь. Благодаря изучению свойств света за последние десятилетия созданы альтернативные источники энергии. Они разработаны. И уникальные методы их диагностики и лечения. Появился скоростной интернет, чтобы подчеркнуть особую роль света в науке, экономике и культуре специально. В 2017 году по предложению ЮНЕСКО был учрежден международный праздник. Дата связана с важным событием в мире науки. Именно 16 мая 1960 года американский физик Теодор Майман впервые продемонстрировал работу оптического квантового генератора лазера. Это событие послужило толчком для развития лазерных технологий, которые сегодня используются повсеместно. Ну что ж, поздравляю всех тех, кто к этому имеет отношение, и нас с вами, потому как без лазерных манипуляций мы не представляем сейчас наше здоровье и жизнь. Ну что ж, совсем скоро предложу новинку, так что далеко не уходите.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: весна берет бразды правления в свои руки. Ну и есть еще у нас такая информация, что у нас ветер свежий, северо-западный, с порывами до 15 метров в секунду. Волнение умеренное, до 2 метров. Температура морской воды 15 градусов. В Кизляре 23, в Кизилюрте 21, в Хасавюрте такая же комфортная температура. Ночью до плюс 15 возможен дождь. В Буйнакске 17, ночью 13, также возможны осадки. В Дербенте 19, ночью 15, возможен кратковременный дождь.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
0: Зульфия Архилаева.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: только что композиция на узбекском языке Муниса и Ямина Бенда вы услышали в нашем эфире. Итак, 8-988-291-1007. И вот. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы заказать песню для нашей соседки, для тети Яхи из города Хасавюрт. Она очень любит слушать песни на кумыкском языке. Хотелось бы услышать и подарить для нее композицию исполнения Патимат Кагировой «Благодарю за жизнь». Ну что, с удовольствием мы это сделаем. Но есть еще одно сообщение, которое также пришло к этому часу. Привет, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Передаю привет моим друзьям на рынок Ирчи-Казака, Шафи, Шалбузу, Магомеду, Руслану, Гасану, еще одному Руслану. И желаю им хорошей сегодня торговли. Передаю привет всем радиослушателям, радиоведущим. И поставьте для них, пожалуйста, песню в исполнении Брайана Адамса.
1: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
10: Ну и пока мы послушаем композицию Брайана Адамса «Все ради любви», друзья, по просьбе нашего слушателя, мне уже и пора прощаться. Иза Ахметханова уже в студии, совсем скоро она с вами поздоровается, поднимет вам настроение. Ну а я, Зухра Камалова, прощаюсь до дня завтрашнего. Пусть день у вас пройдет в отличном настроении, легко и беззаботно. Все пусть делается с легкостью и, самое главное, с любовью и нежностью.

0: Весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настрой на 107 FM.
2: И вправду поздравляем, друзья. Весна, солнце, выходное. Идеальная формула, к которой мы так долго шли. Добрый день, мои дорогие прибойцы. Суббота сегодня, 16 мая. У микрофона я, Иза Ахметханова. В эфире ваш любимый музыкальный прибой. Поздравляю всех, кто сегодня наконец выспался, всех, кто строит грандиозные планы на уикенд, ну и всех, кто просто плывет по течению этого чудесного дня. Суббота – это маленькая жизнь, и прожить ее нужно вкусно и с правильным саундтреком. Обещаю, скучно не будет. Мы начинаем вместе. Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Знаете, погода в этом году, в этом мае, кажется, решила поиграть с нами все-таки в угадайку. С утра солнце, к обеду ветер, тучи. Очень надеяться будем, что все-таки тучи рассеются. Но есть то, что остается неизменным, несмотря на синоптики, то, что обещают дождь, ветер или даже внезапный, не дай лох, снег. Это наше желание делиться с вами самой свежей музыкой. Прямо сейчас композиция, которая рискует стать хитом этого лета уже. Встречайте, новинка в исполнении Зульфии Архилаевой, «Серданин» на лакском языке.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, важная полезная информация для тех, кто сейчас не пешком. Дорогие водители, давайте посмотрим, как дышит наша Махачкала. Поговорим о пробках на дорогах. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы наблюдаются на следующих улицах. У нас пробки в Семендере по проспекту Казбекова. Далее пробки на проспекте Алигаджи-Акушинского в районе Северного автовокзала. В районе Троллейбусного кольца совсем небольшое скопление машин. Далее на улице Камаева у нас зафиксировано ДТП в среднем и в левом рядах. Далее также заторы наблюдаются в районе Троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева, на улице Танкаева пробки. Далее по проспекту Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца у нас зафиксировано еще одно ДТП. В этом задействованы средний, левый ряды. Далее в районе Джума-мечети на проспекте Имама Шамиля также скопление машин у пересечения с проспектом Гамидова и вплоть до Хаджи-Булача улицы. Также небольшое скопление машин и на проспекте Гамидова, и на Ирчи-Казака, и небольшой отрезок улицы Магомеда Яракского выделен красным. Заторы также и на проспекте Расула Гамзатова, также на пересечении проспекта и улицы Дахадаева. Пересечение Дахадаева и Даниялова также у нас заторы. Улица Магомеда Гаджиева выделена красным. Каркмасова, Батырая также у нас в пробках. Дзержинского, Толстого и Радищева выделены красным. Что же у нас в редукторном поселке по проспекту Петра Первого? Также имеются заторы. Заторы в районе моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также на кольце на пересечении с улицей Хаджи-Булача. Небольшой отрезок Хаджи-Булача на кольце также выделен красным. Друзья, конечно, просим вас максимально соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и уважать друг друга. Доброй и безопасной дороги!

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». The best radio 100.7 FM. Друзья, это радио «Прибой», и я хочу отметить одно знаменательное событие, связанное с сегодняшним днем, 16 мая, кстати, родился один знаменитый звездный человек, тавтология, ну, в любом случае, да. В этот день богат у нас все-таки на звездных именинников. Я хочу поздравить с днем рождения легендарного Юрия Шевчука. Советский и российский рок-музыкант, поэт, актер, художник и бессменный лидер группы ДДТ. Его песни – это не просто музыка, это нерв, скажем так, это голос совести, это биография страны, которую он пишет вместе с нами уже много-много десятилетий. С днем рождения, Юрий Юлианович. Ну, а мы послушаем его композицию «Что такое осень?» ДДТ на волнах радиостанции «Прибой».

Знаете, друзья, почему суббота самый, наверное, честный день недели? Потому что она ничего от нас не ждет, не требует подвигов, отчетов, героизма. Она просто дарит себя и ждет, что мы возьмем от нее самое лучшее – уют, тепло и музыку. Ну и, конечно, капельку волшебства. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, «Волна прибоя». Сегодня 16 мая, суббота, и мы продолжаем наполнять этот замечательный день любимой музыкой. Доброе майское прибойское. Здравствуйте! Погнали далее!

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
9: Реклама на радиоприбой.
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: banane, mereu fi aproape. Când te voi găsi.
1: Радио «Прибой».
2: Музыка, за которую не стыдно.
3: Знаете, иногда кажется, что для счастья нужно так много, а на самом деле всего ничего. Чтобы рядом был кто-то родной, близкий, ну а в приемнике играла любимая мелодия. Или, что еще лучше, конечно, новая. Та, которую вы еще не слышали, но которая вот-вот станет вашей. Ну, мы, «Волна прибоя», работаем без выходных, чтобы каждый день дарить вам самые свежие и самые горячие треки. Ловите новинку этого сезона в исполнении Нины Халиловой. «Моя родня».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Ты как свежий глоток.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, слушатели радиостанции «Прибой», снова с вами наша рубрика «Пробки». Данные Яндекс.Карт показывают, что ситуация на дорогах Махачкалы остается все-таки умеренной. Пожалуйста, будьте в любом случае терпеливы и аккуратны. Ну а прямо сейчас обозначу основные улицы, на которых в данный момент большое скопление машин. У нас по-прежнему пробки в Семендере по проспекту Казбекова. Далее пробки на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. В этом промежутке у нас также было зафиксировано ДТП, но в данный момент оно отсутствует. Далее. У нас заторы также по проспекту Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца до улицы Агасиева. Также в районе Джума-мечети и от проспекта Гамидова вплоть до улицы Хаджи-Блача по проспекту Имама Шамиля сохраняются заторы. Далее. Смотрю и вижу, что Ирчи-Казака у нас в заторах. Также Сергокалинская улица, Яракского улица выделена красным. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова, на Радищева, на Батырая у нас заторы, ну и на Магомета Гаджиева. Улица Дахадаева от улицы Буйнакской до улицы Батырая у нас в заторах. Далее, небольшой отрезок у проспекта Расула Гамзатова у нас в заторах на пересечении с улицей Магомеда Яракского. В редукторном поселке по проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы Азизова и также от улицы Габитова вплоть до... Нет, от улицы Лаптиева, простите, и до кольца. На кольце по Хаджи-Булача также у нас имеются заторы. Друзья, по-прежнему соблюдаем дистанцию, правила дорожного движения. Ну и помните, мы здесь, радиостанция «Прибой», скрасим ваши ожидания лучшей музыкой. Доброй и безопасной дороги!

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

16:05 на наших часах. Надеюсь, ваша суббота проходит именно так, как вы задумали, друзья. Может быть, в кругу семьи, может быть, на прогулке, а может быть, просто на любимом диване с чашечкой ароматного чая. В любом случае, я рада, что вы с нами. Добрый и уже вечер, друзья. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, радио «Прибой». И мы украшаем этот день лучшей музыкой. Поехали дальше.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Говорят, что каждая песня – это маленькая история. И сегодня в нашем эфире новая глава. Свежая композиция, которая, возможно, станет вашим личным открытием. Не переключайтесь, новинка в исполнении у Майры Шахбановой «Дивная любовь».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, давайте заглянем в календарь. Сегодня 16 мая, день, который полон смыслов, но и удивительных фактов. Сегодня во всем мире отмечается Международный день мирного сосуществования. Учрежденный его ООН, чтобы напомнить нам о важности мира, терпимости, ну и, конечно, единства. Ну а также сегодня Международный день света, посвященный роли света и световых технологий в науке, культуре, ну и, конечно, искусстве. Интересный факт. Если бы солнце внезапно погасло, мы бы с вами об этом узнали только через 8 секунд, вернее, 8 минут 17 секунд. В этот день свой профессиональный праздник отмечают биографы. Дата выбрана не случайно. 16 мая 1763 года в Лондоне впервые встретились Самуэль Дженсон и его будущий биограф Джеймс Босуэлл. Немного истории. 16 мая 1924 года вышел первый номер легендарного журнала «Мурзилка», на котором выросла не одно поколение, мы с вами точно. А вот в 1929 году в Голливуде прошла самая первая церемония вручения премии «Оскар». Она длилась всего 15 минут, ну а билеты стоили $5. А еще сегодня день рождения отмечает Джанет Джексон, певица, танцовщица, младшая сестра Майкла Джексона. Ну а мы от себя поздравляем всех именинников дня сегодняшнего с праздником. Ну а подслушаем ту самую именинницу Джанет Джексон на волнах радиостанции «Прибой».

That's the way love goes. Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, уже совсем скоро, с 17.00 в эфире «Радио Прибой» состоится главное музыкальное событие недели – национальный хит-парад «Горячая десятка». Мы узнаем, какие песни завоевали ваши сердца на этой неделе. Не пропустите!

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Друзья, приветствую всех меломанов на волнах радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Готова окунуться в мир музыки, который заставит вас танцевать, петь и наслаждаться каждой нотой? Тогда приготовьтесь к потрясающему музыкальному путешествию. Это «Горячая десятка» – еженедельный хит-парад самых популярных национальных и не только песен по версии слушателей радиостанции «Прибой». Музыка и Кавказ – это сочетание, которое живет в сердце, наверное, каждого из нас. Это душа, ритм, наследие, ну и, конечно, современность, сплетенные воедино. И сегодня я с гордостью представляю вам лучшие из лучших этой недели. И открывает нашу горячую десятку песня, которая звучит как «Нежное признание» Зульфия Архилаева, обладательница хрустального пронзительного голоса. А композиция «Сейр Дайнин» – это музыкальный узор, сотканный из тончайших интонаций. Композиция, которая не гремит, а, ну, знаете, своего рода прорастает в сердце медленно, но навсегда. С нее мы начинаем наш подъем к вершине хит-парада. Итак, звучит Зульфия Архилаева «Сейр Дайнин».
0: Десятое место.

0: Друзья, итак, девятую строчку занимает песня, от которой теплеет на душе. Нина Халилова, певица, чей голос знаком каждому, кто хоть раз включал национальное радио, радио «Прибой». Тем более данная композиция, которая сейчас прозвучит, уже не одну неделю в качестве новинки радует наших слушателей. Да, и уже многим откликнулась. «Моя родня» — это гимн семейным ценностям, тем невидимым нитям, что связывают нас с корнями, конечно, с домом и с теми, кто ждет. За что мы и любим эту песню. Звучит Нина Халилова «Моя родня».
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, мы движемся далее. И на восьмой позиции признание в любви от одного из самых проникновенных голосов дагестанской эстрады. Аслан Гусейнов, артист, который умеет сделать так, что его песни звучат как личное письмо каждому слушателю. «Как я без тебя?» – это вопрос, который хотя бы раз в жизни задавал себе каждый. Мелодия обволакивает, слова задевают за живое, заслуженное восьмое место. Итак, встречаем Аслан Гусейнов. «Как я без тебя?»
1: Восьмое место.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: С вами Иза Ахмедханова, и это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии наших слушателей, слушателей радиостанции «Прибой». Итак, мы подобрались уже к 7-й строчке, и перед нами песня «Настроение». Группа «Бахтовар», певец, который умеет создавать атмосферу, а композиция «Дождь» — это не просто композиция о погоде за окном. Это музыка о том, что происходит внутри нас, когда небо затягивает тучами, а душа просит тишины и покоя. Идеальный саундтрек для майского вечера, когда крутые капли барабанят, возможно, где-то в горных районах по стеклу, а вы сидите с чашкой горячего чая и смотрите вдаль. Ну или просто слушаете «Дождь» на волнах радиостанции «Прибой». «Бахтовар».
1: 7-е место.

0: Итак, друзья, шестую строчку занимает песня о красоте, той, что снаружи и той, что внутри. Народная артистка Республики Дагестан Лариса Гаджиева, артистка, чье творчество пронзило любовью к родной культуре и языку. «Лилия» — это та композиция, которую мы сейчас будем слушать, этот трек — своего рода метафора, где цветок становится символом чистоты, нежности и женской души. Лирично, изящно и очень по-весеннему. Итак, встречаем. Лариса Гаджиева, «Лилия», шестая строчка.
1: Шестое место.

0: друзья. Итак, мы на экваторе нашей горячей десятки. Первая половина позади, и впереди пятерка лидеров. Здесь в середине традиционно все самое горячее, вкусное, музыкальное. Итак, погнали. Пятая строчка, и мы входим в зону особого притяжения. На ней разместилась Хатима, певица, чье имя уже стало синонимом душевной трепетной лирики. Ну а композиция «Дыхание любви» — это именно то, что вы чувствуете, когда слышите эту песню. Легкая, теплая, обволакивающая. Да, мелодия дышит, слова звучат, как молитва. Заслуженная пятерка. Слушаем.
1: Пятое место.

0: Друзья, ну а четвертое место занимает композиция с легендарной историей. Композиция «Долалай». Это знаменитое стихотворение народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, музыку к которому в разное время писали Палат Бульбуль-Оглы и Мурат Кажлаев, ну а исполняли такие легенды, как Муслим Магомаев. И вот теперь, в 2026 году, эстафету подхватил Рустам Ахмедханов, заслуженный артист Республики Дагестан, подарив нам современную версию, в которой тонкая восточная лирика обрела новое, очень свежее звучание. Слушаем и наслаждаемся этой связью поколений.
1: Четвертое место.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: А вот и тройка самых популярных.
8: Друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». И мы и вправду подобрались к тройке лидеров. Бронза нашего хит-парада достается песне, в которой мастерски переплелись языки и, конечно, ритмы. Алиса Супранова, молодая, но уже очень яркая исполнительница, отвоевала третье место. А вот композиция «Смотришь украдкой» — это коктейль из кумыкской и русской речи, замешанный на современном звучании. Трек, который звучит одинаково круто и дома, и на танцполе. Браво! Алиса Супранова, «Урлап, урлап».
7: Третье место.

0: Итак, друзья, серебряная строчка. И здесь песня, которую нельзя слушать без кома в горле. Руслан Магомедов, артист, чей голос знает и стар, и млад. Берегите, это не просто трек, это своего рода послание. Каждое слово здесь о самом главном, о тех, кто подарил нам с вами жизнь, кто не спит по ночам, кто молится за нас даже тогда, когда мы об этом не знаем. Песня, которая заставляет задуматься, заслуженное второе место. Руслан Магомедов, «Берегите».
1: Второе место.

0: И вот он, друзья, лидер, вершина нашей горячей десятки на этой неделе. Абакар Курбанадамов. Имя, которое звучит все громче и увереннее, а вот композиция «Ищу тебя» — это песня «Поиск», песня «Путь» о любви, которая ведет сквозь расстояние, сквозь время, сквозь «нет» и «не сейчас». Голос Абакара глубокий, с легкой такой хрипотцой, настоящий, мужской. Мелодия пронзительная, запоминающаяся с первых нот. Именно этот трек вы, наши слушатели, назвали лучшим на этой неделе. Встречайте победителя. Абакар Курбанадамов. «Ищу тебя».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Тербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
8: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, 18.08 на часах в республике. Да, вечер субботы. Самое уютное и теплое, наверное, время, когда можно выдохнуть, забыть обо всем и просто наслаждаться моментом. Пусть этот вечер подарит вам и мне покой, радость и, конечно, любимую музыку, музыку прибоя. Да, с вами Иза Ахмедханова. Я желаю вам доброго, спокойного и душевного вечера в нашей компании. Я продолжаю.

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Жизнь твоя, музыка.
1: Знаете, только та музыка способна по-настоящему тронуть, которая идет от сердца. И прямо сейчас в наш приемник летит именно такая композиция, свежая, искренняя, записанная с душой, новинка в исполнении Амины Амирхановой и очаровательной Жаклины. Почему самое душевное? Потому что про наш любимый Дагестан. Звучит для вас.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы-администраторы, кассиры, средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, наша традиционная вечерняя сводка о ситуациях на дорогах Махачкалы. Данные по версии Яндекс.Карт. Итак, пробки у нас в Семендере по традиции по проспекту Казбекова. Далее небольшой затор у нас на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе и по Гайдара Гаджиева. Далее на проспекте Имама Шамиля у нас скопление машин у пересечения с улицей Магомеда Яракского и у пересечения с проспектом Гамидова. На улице Яракского и Гамидова также имеются заторы. Далее пробки у нас также на Магомеда Гаджиева, на Каркмасова заторы, улица Радищева также выделена красным. Ну и пробки на пересечении улицы Даниялова до Хадаева, и также заторы наблюдаются на проспекте Расула Гамзатова у пересечения с улицей Магомеда Яракского. Далее движемся в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. И также в районе кольца на пересечении с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Булача. Также улица Габитова выделена красным. Друзья, конечно, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения соблюдайте, уважайте друг друга и помните, вас ждут дома. Доброй и безопасной дороги!

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: «Прибой», много новой музыки и самой лучшей музыки. 18:46, друзья, на наших. Ну что ж, мои дорогие, наше сегодняшнее совместное плавание в эфире подходит к концу. Пусть этот субботний вечер будет именно таким, каким вы мечтали. Пусть в нем найдется место для тихого счастья, для объятий, для любимой песни, хорошего, уютного, мирного нам вечера. С вами была я, Иза Ахметханова, радио «Прибой». Не прощаемся, мы говорим вам до скорой встречи. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 19 часов вечера.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
5: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: А я ларг за фавай коле, шейтан дичка мутач.
2: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом и

0: Идеальные огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
0: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

ломала не раз и прощалась со мной, как навеки. Предавала, проклиная нас глаз, пятаками закрывая мне веки. Билась я в кровавом бою за желание жить в полный рост, за любовь и душу свою.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизил-Юрт,
2: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Золотое в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
3: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

сълзи. Те вой люби, те вой гаси, Амара мя, те вой гаси.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все

0: виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
4: Ограничение 12+.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск. Воровского, 15. Мегафон 550-21-12.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса, и всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием «Шамо», «Саби».

0: Сосо Хайрапетян.
1: Альбумом есть Шенкарова и Спальц.
0: Артуро.
2: И между нами одна жизнь.
0: Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58 6+.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На радио Прибой притчи народов мира.
1: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая. Что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
0: На радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
3: Ограничение 12+.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Сочесут боулару, сохецветл сиулару.
9: Из одного воина войско не становится. Из одного камня башня не строится.
10: Радио «Прибой».

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Одна нужна.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру